0: we can suspend внимание до завтра.
1: Расстрелять.
2: Струта!
0: Ты чё, почему?
3: Мкомых.
4: Расстрелять.
2: Господи, так поэтично.
1: Расстрелять.
4: А какая у вас фамилия?
3: Расстрелять.
0: Не на смерть.